Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1990

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочное увеличение.

0: увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лунстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: Четыре FM.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Следующая станция Спасская.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой-Дефис-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются.

Являются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Сегодня уже 2 июля. Все, понеслось лето. На убыль, друзья. Но мы позитивные. У нас аж впереди 2 месяца лета. А потом еще будет весь сентябрь. Очень тепло. Купаться будем ходить. Да-да. Я в этом просто уверен. Луки Стефани открывает новый музыкальный час далее. Свою музыку нам подарит на частоте 103.4 FM Помпея Леонид Агутин, ансамбль «Технология», Maroon 5, Ричард Чиз, Ума Турман, группа «Кино», Рузвельт, «Танцы минус» и «Диско Джанки». Приятного вам прослушивания, хорошего настроения, друзья мои. Четверг — это такой день важный. Нужно успеть сделать все дела, потому что завтра пятница, и лето за окном, и погода прекрасная. Уж понятно, нам будет не до работы, но нужно все сделать.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Конечно, потрясающие композиции, когда она появилась там в начале 90-х. Это какое-то сумасшествие. Все магнитофоны имели такую кассету, потому что нужно это было слышать много-много раз. Группа «Технология», нажми на кнопку в оригинальном варианте, единственно правильном. Радио-рандеву 8 часов и 27 минут. Рассказываю вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде, а там все в порядке. Летом хорошо, летом мало машин, куда-то все деваются, наверное, в отпуска, и это прекрасно. Не длятся дольше 9 минут заторчики, когда мы сбрасываем скорость. Но что это 9 минут для большого, прекрасного, лучшего на земле города? Ерунда. Быстро пролетают, и мосты абсолютно свободны, средний показатель 0 баллов. Так что пробки только на заправках, друзья. Там постоять придется, но можно пообщаться, познакомиться, тоже, в принципе, времяпрепровождение неплохое. Тем более, что больше 20 литров не дают заправлять, значит, быстро все пролетает. Так что думайте только о хорошем.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Disco Junkie. Ну, диско нам никогда не мешает. По крайней мере, людям моего возраста. А мой возраст, по современным меркам, это еще практически молодежь. Итак, друзья, в Нижнем Новгороде в данный момент температура воздуха плюс 24 градуса. Настоящее лето. Днем поднимется до плюс 26. Ну и, как вы знаете, по последним дням на солнце кажется все 35, но по факту считают синоптики, что максимум будет 26. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Ну, даже высоко, мне кажется. Ветер отсутствует, осадки тоже отсутствуют. Но обещают нам синоптики, что будут появляться облачка и тем самым немного помогать нам. Ну, чтобы не так жарко было, если вы, конечно, находитесь на улице. О, скрипит потертое седло. Ну, это микрофон на самом деле. Сейчас обязательно смажу. Для того, чтобы успеть произнести название пара ансамблей, которые будут завершать этот час на 103.4 FM. Итак, это ансамбль «Рузуль». Замечательный, прекрасный. Ну, на самом деле, это такое талантливое сборище замечательных композиторов. И завершать этот час будет настоящая легенда этой планеты Мик Джаггер. У его жены, кстати, сегодня день рождения. А именинниках обязательно расскажем в часе следующем.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетон-насос?

0: Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Ой, все-таки наверняка Господь Бог создавал такие музыкальные ансамбли, как «Ветер, земля, ветер, огонь», исключительно для того, чтобы нам на земле даже в самые тяжелые времена жить было гораздо легче и приятнее, потому что столько солнца и добра излучает наши музыкальные приемники, когда мы слушаем эту удивительную музыку. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Всем доброе утро. В этом часе мы с вами послушаем музыку, которую нам подарит Magical, Ума Турман, Папик и веселая компания. Ёлка, сегодняшняя именинница. Так, что у нас дальше-то? Alistair Line, Laid Back, Radiohead, а также в этом часе мы расскажем вам о именинниках сегодняшнего дня, о некотором количестве известных людей, которые родились именно в этот день, в этот прекрасный, удивительный, солнечный 2 июля. Я желаю всем хорошего настроения, друзья, все будет прекрасно, все будет очень хорошо, как минимум я так думаю. Оставайтесь на нашей частоте, и позитивная энергия обязательно вольется в вас, прям внутрь, вот с хорошей музыкой и с замечательными мажорными аккордами. Джонас Блю и Салиф Китад.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Суперстар.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
1: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Хеллоу! Общежитие слушает. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Потрясающие музыканты Скотт Брэдли и Кейси Абрамс открыли новый музыкальный час со своей великолепнейшей версией легендарного мирового хита «Хеллоу». Далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит «Моральный кодекс». Группа Чичерина, Лэп, Боб Синклер, Хэри Стайлз, Антон Чернов, Софтмел, Хай, Фай, Диз, Ри и прямо сейчас студия 54 Music at Midnight. Для тех, кто начал работать рано, как я, например, уже пришло время утренней гимнастики. Ну, в смысле, производственной гимнастики. Когда на работе раньше следили за здоровьем своих работников, заставляли выходить, включали музыку. Были специально даже радиопередачи, которые включались с позитивной музыкой. И люди выходили в проходы между своими там, рабочими столами и двигались там... Радиоведущие, которые назывались дикторы, они, значит, рассказывали. А теперь руки в сторону, руки вверх, вниз, присели. И, вот люди заряжались и отдыхали тем самым образом от сидячей, например, работы. Или просто от тяжелой. Так что время для производственной гимнастики, друзья. Студио 54.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

гениальный московский ансамбль группа «Моральный кодекс». «Я выбираю тебя» и «Золотой состав», «Кильдей», «Мазай», «Смирнов», «Солич» и «Кистенев». Как обычно, молоды и прекрасны. На этом Блюз Алексей будет с вами прощаться, друзья. Услышим с вами завтра. 8 часов утра на 103.4 FM. Я оставляю вас в компании «Лэп». Боба Синклера, Хэри Стайлз, Антона Чернова, Софтмел, Хай-Фай и Диз Ри. Обязательно услышимся. Всем любви, мира и счастья, друзья. Заканчивайте свои дела. Сегодня четверг, завтра наступит пятница. Некогда будет думать о работе. Ну и прямо сейчас Чичерина. Жара, друзья, жара.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 93 и 4 FM.
1: Спонсор программы — автосалон Луидор Авто ООО L Auto Motors. Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В России выросли цены на запчасти. Российский союз автостраховщиков обновил справочник стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. С последнего выпуска комплектующие подорожали на 2,8%. При этом стоимость деталей для автомобилей ВАЗ выросла на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. Вместе с этим отмечено удешевление ряда запчастей для китайцев. Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными. Страховые компании фиксируют рост таких аварий до 22% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на дороге выбегают лоси и косули, в основном ночью и на трассах. Нередко машины бьются в тотал. Страховщики советуют не пытаться объехать зверя, лучше резко остановиться. Маневр может быть опаснее столкновения. Цены на вторичном авторынке в июле могут вырасти до 5%. В основном подорожают ликвидные машины с хорошей историей, такие как Lada, Toyota и Kia, а также популярные кроссоверы и внедорожники. А вот модели с дорогим обслуживанием Chevrolet, Opel и Peugeot, наоборот, могут подешеветь. Эксперты отмечают, что летом рынок стабильнее, а ближе к осени цены снова заметно пойдут вверх. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рундеву. Оставайтесь с нами.
2: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
3: В эфире радио «Рандеву», радио большого города.
4: Радио «Рандеву».
3: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
1: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочные увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели.
0: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: лента рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: «Бизнес-среда» на «Радио Рандеву».
2: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Бизнес-среда». И у нас в гостях генеральный директор компании ТВП «Электроникс» бренда «Зонт» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
3: Добрый день. Очень рад быть здесь. Спасибо, что пригласили.
2: Валерий, мы с вами встречаемся регулярно и обсуждая вопросы умного дома, вообще как происходит взаимодействие умного хозяина с умным монтажником, с умной системой, возникает вопрос. Тренды. Веяния, течения новые какие-то появляются достаточно быстро, регулярно. Конечно, что-то сразу пропадает из нашего поля зрения. Да? То есть появилась яркая звездочка, что-то новое, но не жизнеспособное. И ушло, как говорится, в историю. А что-то, наоборот, появляется и меняет все основные принципы. И хотелось бы вот как раз сегодня поговорить про эти тренды, какие они на данный момент, в 2026 году, что внедряете вы, от чего вы отказываетесь, возможно, и вообще растет ли рынок?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что большинство пользователей не задаются этим вопросом, растет ли рынок. Это больше для профессионалов, которые на этом рынке работают. Что происходит с рынком?
2: Ну, тут я, возможно, не соглашусь, потому что если я знаю, что рынок растет, значит, есть пути развития, значит, выходит что-то новое, а я как потребитель и, возможно, с таким, знаете, технократическим умом, я захочу себе что-то новое поставить.
3: Вы как потребитель с технократическим умом, да, безусловно. Но мы говорим про потребителей, у которых, ну, реальные запросы. Угу. И реальные задачи, и реальные сложные ситуации. И ему нужно разрешить. Не приведи Господь, что он попал в какую-то ситуацию, и он не хочет ее повторения. И это самая хорошая мотивация, что пора что-то менять, что-то делать. Вот они про рынок не задумываются. Но ваш вопрос очень хорош с той точки зрения, что рынок умных домов к 30-му году примерно 30% будет составлять от всех жилищ, нас назову, от всех жилищ. Многие застройщики сейчас стандарт умные устройства, и мы вот эту тенденцию отлавливаем, что от игрушек переходит к реальным кейсам, к реальным задачам. Поставить протечку, чтобы не привести к потерям финансовым. Да, сейчас я за протечку заплачу там несколько десятков тысяч рублей, это спасет потом мне очень много других денег, другого порядка. Я хочу экономить сегодня на энергоресурсах, и поэтому мы можем посчитать окупаемость нашего проекта, даже если этот проект очень дорогой. Ну, например, наш самый продвинутый контроллер там стоит 60 тысяч рублей, плюс его монтаж, плюс наладка, плюс настройка, плюс еще что-то. Сам проект может быть 200 тысяч стоить, 250, да? При этом мы понимаем, что если человек платил 20 тысяч за энергоресурсы и теперь будет экономить 50%, вот вам 120 тысяч в год.
2: Два года и все.
3: Вот понимаете, как интересно? То есть немного сегодня на рынке есть устройств, по которым можно посчитать период окупаемости проекта. А мы говорим, что если мы про экономию, то это всегда в рублях. Ни в процентах, ни в ощущениях, ни в чем таком. Хотя удобство — это хорошо, личный кабинет — это прекрасно, управляемость — это супер. Но давайте про деньги поговорим. Мы в денежной системе живем. Угу. Поэтому вот 2-2,5 года мы можем получить окупаемость. А если мы говорили с вами в какой-то из программ, говорили вот про моего сотрудника, который поставил, и сходу получил экономию, то у него один сезон был. Вот он один сезон не ездил туда. Мы даже не про бензин там или еще про что-то. Просто энергоносители, энергоносители, стоимость одного года, двух предыдущих лет и вот того, когда поставил, вот получилось так. На железной дороге ребята делали дипломную работу. Они получили ту же самую цифру, 40% экономии. Не меняли гидравлику, не меняли, ничего не улучшали, не утепляли, ничего не делали. Нет автоматики, есть автоматика. 40% экономии. Ребята, берите карандаш, смотрите, считайте. Но я хочу подчеркнуть то, с чего вы начали. Рынок, безусловно, умных вот таких вот устройств, умных домов, он растет и будет расти, продолжать будет расти. Потому что это то направление, которое помогает жить комфортнее, жить управляемее, жить экономичнее и веселее.
2: А этот рост, Валерий, он понятный и планомерный, либо он хаотичный? Ну, что я имею в виду под хаотичным? Знаете, когда собака растет из щенка, вот на примере своей, казалось бы, вот он сегодня такого размера. Завтра смотришь, уши большие, а сам не вырос. Потом раз, резко выросло тело, уши стали короткие. Вот это развитие рынка, оно похоже на развитие собаки из щенка в такого большого пса. Либо все планомерно и четко. Мы понимаем, куда идем, и просто стремимся к этому.
3: Оно, конечно, все меняется. И если раньше мы видели, что рынок двигается в сторону вот таких вот разрозненных каких-то изделий, умный телевизор, который там умный пылесос, который ездит там, и ты ему задаешь графики из разрозненных. Все это стало собираться в единую систему. Зонт — это вот такое как бы сердце, что ли, вокруг которого это все можно попытаться собрать, если правильно собрать. Не все можно собрать, не буду ничего говорить. Но мы говорим об изменении рынка с точки зрения инженерии, не с точки зрения умных колонок там или еще. А вот управление светом — это инженерия. Управление отоплением — это инженерия. Управление горячей водой, температурным режимом — это инженерия. Даже управление шторами. Мы вот были на выставке и видели, сколько есть производителей, которые очень хорошо решают этот вопрос. Вне зависимости, какого размера витраж, можно решить. А мы говорим о том, что в зонте есть управление этой системой. Там элементарное реле, и вы, у нас есть радиореле, вы можете спрятать это подвесным потолком и дать команду на шторы с телефона. И насколько открыть? Потому что аналоговый выход позволяет на 10%, на 20%. Алисе можете сказать, открой на 50% мне шторы в комнате или еще что-то такое. Поэтому вот мы говорим про то, что сейчас вносит потребитель вот эти изменения. Я не ожидаю взрывного, ну то есть что будет в разы. Не ожидаю. Но то, что это будет расти точно, и то, что в три раза он вырастет к 30-му году, прогноз очень близкий к тому, как изменялась по экспоненте вот эта рыночная ситуация.
2: Валерий, я правильно понимаю, что на уровне инженерии законы взаимодействия, протоколы, они настолько хорошо проработаны, что, в принципе, их корректировка будет минимальной. А вот те самые умные приборы, которые морально устаревают там, через год, через два, да, веянием воды. Вот они, все, что касается массового потребления, телевизоры, пылесосы, реле, управление шторами, не знаю, там, домашний кинотеатр, какой-нибудь что-то еще, вот они подвержены переменам ввиду запроса потребителей в большей степени.
3: Скорее всего, ваш вопрос о том, устареет ли оборудование?
2: Да, потому что вы приводили пример.
3: Отлично. Смотрите, одно оборудование, оно может только вот это и ничего другого. Ну, то есть, условно, его возможности зависят от того, что в него заложено. Но мы говорим о том, что изделия развиваются, и это не... Вы купили этот прибор, вы уже делали, вы можете захотеть замену, и поручить этому прибору гораздо больше возможностей, которые есть. И вы берете другого класса оборудования, у которого возможностей больше. Это стандартная схема, она есть на рынке. Примерно 15% потребителей, может быть, даже 20%, я бы сказал, процентов потребителей, которые от простого к сложному двигаются в очень короткий промежуток времени. И попробовали полтора года, и они захотели. Это можно порекомендовать соседу. Ты попробуй, потому что я тебе отдам дешевле. И у нас есть монтажник, который и тебе, и мне это сделает. И мы понимаете, о чем я говорю.
2: Конечно.
3: Да? Но мы еще решаем этот вопрос про помощь прошивок. У нас же свои программисты. Мы же компания полного цикла. Мы придумываем изделия. Мы делаем опытные образцы. Мы их апробируем. Ну, хотите, на себе, можем сказать. При том, что мы со всеми работаем производителями оборудования, с тем, чтобы понимать, что мы, если заявили, что работает с этим оборудованием, мы должны 100% быть уверены, что работает. И следующий этап, который здесь напрямую есть, это прошивка. наши программисты выпускают прошивки, где, ну, как телефон обновить, да?
2: Да.
3: Стал быстрее, стал это, стал то, сё, там, такой-сякой. И поэтому при помощи прошивки можно расширить свои возможности. Плюс к этому, если вы говорите про сценарии, сценарий можно дописывать. То есть вы сделали простой сценарий, но это больше касается, наверное, продвинутых контроллеров, универсальных так называемых контроллеров. У нас там есть даже сценарий второго уровня, это начальное программирование, нужно обладать навыком начального программирования, но зато при помощи этих сценариев вы можете такое вытворять, что изначально потребитель и придумать не мог, что это можно сделать. Такие вот есть особенности, что сразу беря продвинутый прибор, даже если вы из него будете получать сейчас 30%, но, как говорится, аппетит, он приходит во время еды. И когда вы начнете пользоваться, вы вдруг поймете, а вот такой сценарий, а вот у меня ребенок, а вот я хочу, чтобы он на второй этаж не ходил, и поэтому мы ему раз и сделали так, что он туда не ходит. И у нас такое есть, такая игра слов, сценарий «Вася пришел». Пошел в школу, приложил карточку, все закрылось, свет выключился. Забыл Вася, не забыл там где-то воду, там еще что-то. Все перекрылось, ничего, все нормально. Пришел Вася, приложил карточку, пришел в школу. На первом этаже может, телевизор не может, а уроки делать может. А вот компьютером пользоваться может, а вот это нет. Ну и так далее.
2: Валерий, а какие элементы умного дома больше всего востребованы?
3: Ну, номер один — это протечка.
2: На сегодняшний момент. Датчики протечки.
3: Датчики протечки, но датчик протечки — это же не все. У вас должен быть еще кран, который перекроет воду. Ну, датчик вам скажет, течет, и...
2: А
3: должен быть еще кран. То есть это целый комплект.
2: Угу.
3: И это самое востребованное сегодня. Я не знаю, это умный ли дом. Это уже такая необходимость, что это, ну, как бы, как радиатор для того, чтобы было тепло. Также и протечка, но только вы хотите управлять. Если что-то произошло и сработала протечка, вы же должны понимать, что система ваша без воды, кран все перекрыл, и надо что-то делать. Потому что вы не можете просто так потом прийти, вы можете приказать открыть. Но если вы приказали открыть, вы должны быть готовы, что может потом потечь. Это номер один, то, что из того, что сейчас есть. Второе — управление светом и электричеством. Датчики движения, расходная часть. Вот в первой пятерке — это отопление, это управление климатом внутренним. Поэтому вот разные...
2: Ну, наверное, система безопасности...
3: Она четвертая, наверное, система безопасности, но я бы не стал 100% говорить, что зонд, он напрямую к системе безопасности имеет отношение. Там особенности есть свои, потому что реагирование, ну, то есть элементарно скажу, если отрабатывать с вневедомственной охраной, это более надежная тема, чем... просто наблюдать видео, ну, там, понятно, или еще что-то. Но все это от денег, от запросов зависит. Вы можете и сами решить, если вы живете в поселке, где есть, ну, отдельная охрана, вывести тревожную кнопку и быть спокойными, если вдруг где-то чего-то там периметр ваш защищен. Если датчик сработал, они могут посмотреть также по камере. Или вы посмотрите по камере, и дальше вам все будет понятно. Или вы просто поставили периметр камеры и в потоковом режиме спокойно смотрите, открываете, что происходит. Вот и все.
2: А если говорить о будущем, вы обозначили, что к 2030 году в три раза вырастет.
3: Утроится, да.
2: Утроится. То есть вот мы выйдем, наверное, на какое-то плато.
3: Не знаю.
2: Ну,
3: нет, Андрей, нет, такого нельзя говорить.
2: Нельзя, да?
3: Нет, нельзя. Потому что вот голосовые помощники. Угу. Да, 6-7 лет назад голосовые помощники был какой-то, ну, нонсенс. А сегодня голосовых помощники, ну, это обычное дело, которое хотят люди использовать, даже без того, что в телефоне. В телефоне вы видите, это те визуалы, которым нужно. А многие очень пользуются. Сделай потеплее на 2 градуса.
2: Ну, под плато я имел в виду, что распространение, массовость появится, а дальше мы начнем уже погружаться в глубины и подниматься на высоты, да, то есть,
3: ну,
2: изучать,
3: да,
2: эти вопросы. Как вы считаете, в чем будущее умного дома? Если, может быть, помечтать, или у вас уже есть какие-то конкретные стратегии?
3: Ну, я думаю, что вот та тенденция, которая сегодня началась, ну, не в смысле сегодня, вот, а в смысле того, что началась тенденция, от игрушек уходим к реале, она будет все больше усиливаться. Людям нужны реалии. Ну, то есть сказать Алисе «включи телевизор» — так себе управление умным домом, да? А вот использовать на полную катушку фактор здоровья, когда у вас ходит, что у вас в спальне температура для здоровья самая та, а не 26 градусов, а 19. Когда у вас никаких протечек в помине нет и не будет тоже. Это когда у вас свет горит ровно там, где вам надо, и не горит там, где не надо. Даже если вы забыли его выключить, он должен выключиться. Когда безопасность системы внешнего периметра, она охраняется и защищена, и вы понимаете, что датчики движения — это именно то, что вам нужно. Когда ваши двери, ваши окна, вне зависимости от того, они находятся под охраной вот этих сенсоров, которые размыкание, замыкание или разбивание, это более реальные, более необходимые. Воздухообмен, который у вас есть в доме, правильная горячая вода приготовленная, вовремя смененные фильтры или вовремя откачанный септик, чтобы вы не получили. Потому что почистить воду до и почистить воду после — это такая же сейчас необходимость в любом доме, как нагреть температуру внутри. Поэтому инженерная составляющая, вот мне кажется, она будет выходить на первый уровень. Вот еще с тем связано, что сейчас, если у котла, который греет ваш дом, нет цифровой шины, то большинство потребителей даже не хотят его покупать. И это заставляет всех производителей котельного оборудования ставить цифровую шину. А мы читаем, ну, я скажу, все котлы. Но большинство котлов, типа цифровые шины, мы читаем настолько хорошо, что можем очень серьезно управлять этой темой.
2: Валерий, знаете, подытожив нашу с вами встречу, хочется упомянуть один фильм, не знаю, успели ли вы его посмотреть или нет, он называется в российском прокате «Проект «Конец света». И там как раз про взаимодействие с инопланетным существом, про то, что очень важно в непростые времена, во времена, когда и динамично все развивается, находить, кто-то скажет «коннект», мы скажем общий язык, понимать uh-huh. друг друга. Uh-huh. И вот там самым лучшим комплиментом в этом фильме является фраза «восторг, восторг, восторг». Я хочу сказать, что то, что вы описали, то будущее, оно не из фантастики. Оно из того момента, который мы проживаем сейчас. И уже сейчас это будущее можно привнести в свою жизнь, поменять ход своих мыслей, стать умным домовладельцем, хозяином и сделать из своего жилища, из своего домохозяйства то место, которое будет понятным, которое можно под настроение, да, управлять им, то есть выстраивать свой быт, свою жизнь делать лучше. И за это вам огромное спасибо.
3: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, есть две характеристики, да. Первое — это вот все вот эти устройства, они должны быть дружелюбные. Они не должны через силу потребителя что-то делать. Ну, то есть, чтобы он бился над чем-то там. Вот они дружелюбные. И второе, управление должно быть интуитивно понятным. Если нажимаешь сюда, ты понимаешь, что происходит. Сюда. И тебе не нужно знать внутренние алгоритмы работы этого изделия, чтобы понимать, как это. Мы же понимаем, что мы можем опрашивать несколько раз в секунду датчики. У вас стоит там 20-30 датчиков. Мы несколько раз в секунду каждый опрашиваем. Угу. Для того, чтобы вот экономия работала, управляемость работала, понимание. Вот в этом смысле вам не нужно погружаться в алгоритмы вот этой работы. Мы же работаем с неизвестными. Ну, мы не знаем, какая теплопроводность дома, мы не знаем, какая uh-huh. температура будет на улице, какую температуру комфортную вам будет внутри, какая температура теплоносителя должна быть. Но мы все эти алгоритмы понимаем, и этот алгоритм зашит в изделие, и вам не надо вникать, как в самом деле он работает. Вы должны понимать, вот хочу экономить, хочу управляемость. И дружелюбность этого изделия должна быть такой, чтобы вы получали удовлетворение, удовольствие от того, что вы этим пользуетесь. Вот мы работаем для этого. И поэтому в нашей миссии первые два слова «меняем мир, заботьтесь о клиенте». Вот мы меняем мир, заботьтесь о клиенте.
2: Есть три правила робототехники у фантастов. А у инженеров есть три правила перемены мира. Мне кажется, вы их, если не изобрели, то точно очень четко описали. И за это вам, Валерий, огромное спасибо. Друзья, пользуйтесь для себя, для своей семьи и меняйте будущее, оставаясь верными себе.
3: Да, спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно поделиться с нашими слушателями и читателями. Спасибо.
2: Спасибо огромное, Валерий. Генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд Зонд. Валерий Терехов в рамках программы «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
1: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: До отправления скорого поезда номер 563М Москва-Анапа остается 5 минут. Поезд отправляется со второго пути 5-й платформы. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе

0: Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: Amo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости!

0: купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет Гипер.НН со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей Smart и Spar. Позднее они должны появиться в Магните и Пятерочке. Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочные увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в четырех авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на пятом этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на пятом этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали. В России выросли цены на запчасти. Российский союз автостраховщиков обновил справочник стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. С последнего выпуска комплектующие подорожали на 2,8%. При этом стоимость деталей для автомобилей ВАЗ выросла на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. Вместе с этим отмечено удешевление ряда запчастей для китайцев. Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными. Страховые компании фиксируют рост таких аварий до 22% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на дороге выбегают лоси и косули, в основном ночью и на трассах. Нередко машины бьются в тотал. Страховщики советуют не пытаться объехать зверя, лучше резко остановиться. Маневр может быть опаснее столкновения. Цены на вторичном авторынке в июле могут вырасти до 5%. В основном подорожают ликвидные машины с хорошей историей, такие как Lada, Toyota и Kia, а также популярные кроссоверы и внедорожники. А вот модели с дорогим обслуживанием Chevrolet, Opel и Peugeot, наоборот, могут подешеветь. Эксперты отмечают, что летом рынок стабильнее, а ближе к осени цены снова заметно пойдут вверх. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сотни тысяч похожих судеб, одинаковых диалогов, предсказуемых и бездушных. Интереснее уже не будет, а задумаешься немного, и становится очень скучно.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Тихомани токами между мной. Это сладкая боль и вино не вино. Уходящими вдаль фонарями, мечтами из нашего сна. Ничего не надо менять, прошу. В полумраке извилистых рук время несет меня вспять на миг. И только тогда я пойму, лифт. Мне нужно что-то сказать, но я просто стою и молчу. Настанет день, когда ты найдешь этот новый мир внутри себя. Настанет день, когда ты найдешь этот новый мир внутри себя. Закрывать глаза и лететь, этого времени нет. Все, что я дам для тебя, храни. В полном вагоне метро мой поцелуй на север Москвы и на берег реки Невы. Бежать от этого бред, просто молчи. Это

0: настанет день, когда ты найдешь.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: tu sais.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход

0: Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет Гипер.НН со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей Smart и Spar. Позднее они должны появиться в Магните и Пятерочке. Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут. И куда ты хочешь возвращаться? Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Inner Storm». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-20. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в Нижегородском транспорте отменена наличка.

0: половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

все удивляются, как так, ребята, не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: переезжать? Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске оплатить проезд теперь можно на кассе продуктового магазина. Сколько жилья приходится на каждого нижегородца? Но в начале выпуска об очередных мерах поддержки семей. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

нравится нам трава, трава у дома, друзья, зеленая трава. В исполнении команды В24 звучит прямо сейчас на волне радио «Рандеву». Известный хит «Трава у дома», друзья. Я приветствую вас в новом музыкальном часе. С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только отличная музыка на 103.4 FM. Впереди Мик Джаггер с композицией «God gave me everything I want». Также услышим группу «Talk Talk» с песней «It's my life». Команда «Помпея», «Planet Funk», «Alpha Will» с песней «Sounds like a melody». Ну и прямо сейчас зажигательные «Maroon 5» на радио

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали. В России выросли цены на запчасти. Российский союз автостраховщиков обновил справочник стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. С последнего выпуска комплектующие подорожали на 2,8%. При этом стоимость деталей для автомобилей ВАЗ выросла на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. Вместе с этим отмечено удешевление ряда запчастей для китайцев. Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными. Страховые компании фиксируют рост таких аварий до 22% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на дороге выбегают лоси и косули, в основном ночью и на трассах. Нередко машины бьются в тотал. Страховщики советуют не пытаться объехать зверя, лучше резко остановиться. Маневр может быть опаснее столкновения. Цены на вторичном авторынке в июле могут вырасти до 5%. В основном подорожают ликвидные машины с хорошей историей, такие как Lada, Toyota и Kia, а также популярные кроссоверы и внедорожники. А вот модели с дорогим обслуживанием Chevrolet, Opel и Peugeot, наоборот, могут подешеветь. Эксперты отмечают, что летом рынок стабильнее, а ближе к осени цены снова заметно пойдут вверх. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
0: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
3: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Патрик Кэш, друзья, с песней «На одной волне» в эфире радио «Рандеву». И у нас с вами приближаются замечательные выходные в Нижнем Новгороде. На данный момент плюс 24 градуса. Ближайшие дни обещают нам повышение температуры до плюс 28, плюс 30 градусов. Друзья, настоящее жаркое лето в Нижнем. Также передают синоптики на пятницу и субботу небольшие дожди и грозы, но кто знает, может быть, они обойдут нас стороной. На дорогах города 4 балла, местами затруднения, друзья, но в целом мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Русмед в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3%, до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2%, до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5%, до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта, до 80,11 рублей. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км/ч планируют убрать в ближайшее время.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: гостям города переменно. Облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Рокс» с песней «My Baby Left Me» 2010 года выпуска. Открывает этот новый музыкальный час, друзья, далее по курсу. Только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди группа «Кино», также команда «Казаки делают хиты». Джордж Майкл и его

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ларокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.
1: В Нижнем Новгороде по-прежнему плюс 25 градусов, друзья. Теплый вечер за окном. На дорогах города движение плотное, 5 баллов. Автолюбители, будьте внимательны на выезде центра по Мызинскому мосту. Пробка 7 баллов. Остальные мосты свободны специально для вас. Оставайтесь с нами, друзья, в компании.

Ну, а я, Ирина Ростова, на сегодня с вами прощаюсь, друзья, и желаю вам отличных выходных. Мы с вами услышимся уже на следующей неделе, но завтра встречайте моих коллег Алексея Блюзова и Андрея Лазарева. И обязательно услышимся вновь на волне радио «Рандеву».

Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали. В России выросли цены на запчасти. Российский союз автостраховщиков обновил справочник стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. С последнего выпуска комплектующие подорожали на 2,8%. При этом стоимость деталей для автомобилей ВАЗ выросла на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. Вместе с этим отмечено удешевление ряда запчастей для китайцев. Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными. Страховые компании фиксируют рост таких аварий до 22% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на дороге выбегают лоси и косули, в основном ночью и на трассах. Нередко машины бьются в тотал. Страховщики советуют не пытаться объехать зверя, лучше резко остановиться. Маневр может быть опаснее столкновения. Цены на вторичном авторынке в июле могут вырасти до 5%. В основном подорожают ликвидные машины с хорошей историей, такие как Lada, Toyota и Kia, а также популярные кроссоверы и внедорожники. А вот модели с дорогим обслуживанием Chevrolet, Opel и Peugeot, наоборот, могут подешеветь. Эксперты отмечают, что летом рынок стабильнее, а ближе к осени цены снова заметно пойдут вверх. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1,2 млн рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.
9: Вы слушаете радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сейчас туманный предрассветный, спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной, к тем озерам на равнине, где заката цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
3: В эфире «Радио Рандеву».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добра. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города переменно облачный день без осадков с температурой до 27 летних градусов. Завтра от 23 до 29 тепла с небольшими дождями.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! В России выросли цены на запчасти. Российский союз автостраховщиков обновил справочник стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. С последнего выпуска комплектующие подорожали на 2,8%. При этом стоимость деталей для автомобилей ВАЗ выросла на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. Вместе с этим отмечено удешевление ряда запчастей для китайцев. Россияне стали чаще попадать в ДТП с животными. Страховые компании фиксируют рост таких аварий до 22% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на дороге выбегают лоси и косули, в основном ночью и на трассах. Нередко машины бьются в тотал. Страховщики советуют не пытаться объехать зверя, лучше резко остановиться. Маневр может быть опаснее столкновения. Цены на вторичном авторынке в июле могут вырасти до 5%. В основном подорожают ликвидные машины с хорошей историей, такие как Lada, Toyota и Kia, а также популярные кроссоверы и внедорожники. А вот модели с дорогим обслуживанием Chevrolet, Opel и Peugeot, наоборот, могут подешеветь. Эксперты отмечают, что летом рынок стабильнее, а ближе к осени цены снова заметно пойдут вверх. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
4: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомление регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о второй главной проблеме России в последние дни. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80,11 рублей. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км/ч планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о борьбе с нелегальной продажей топлива в регионе. Билет на автобус можно купить в продуктовом магазине. Также о том, как часто нижегородцы работают сверхурочно. В Нижегородской области начали борьбу с нелегальной продажей бензина и дизеля. Жители региона призвали сообщать о случаях продажи горючего вне АЗС. Все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие контрольные и надзорные органы для проведения проверок. Сообщить о незаконной торговле топливом можно по телефону горячей линии регионального центра «Мой бизнес». Купить транспортную карту теперь можно в продуктовых магазинах. Об этом пишет «Гипер.НН» со ссылкой на заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина. По его словам, карты, рассчитанные на 1-2 поездки, доступны в магазинах сетей «Смарт» и «Спар». Позднее они должны появиться в «Магните» и «Пятерочке». Напомню, с 1 июля в нижегородском транспорте отменена наличка. Более 13 тысяч нижегородских родителей получили новую ежегодную выплату. Как сообщили в социальном фонде, мера предназначена для семей, воспитывающих двоих и более детей до 18 лет и до 23, если ребенок получает очное образование. Для назначения выплаты необходимо официальное трудоустройство родителей. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимумов. Нижний Новгород 65-й в России по объемам строительства жилья. Согласно результатам исследования РИА Новости, за прошлый год в регионе в эксплуатацию введено 637 тысяч квадратных метров жилья или по половине квадрата на каждого нижегородца. Объем новой недвижимости сократился на 4%. Обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,5 квадратных метра на человека. И работают сверхурочно 55% нижегородцев. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Укладывается в норму рабочее время лишь у 34%. В среднем сверхурочно увеличивают рабочее время более чем на четверть, а частота переработок растет с уровнем дохода. Чаще всего на работе задерживаются курьеры, водители, складские работники, медсестры, врачи и воспитатели. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске еще один нижегородец погиб в результате воздушной атаки. Власти попросили АЗС отменить запрет на заправку в канистры. Но вначале о том, насколько официально подорожал бензин. Росстат поделился средними ценами на бензин в Нижегородской области. За последнюю неделю июня средняя стоимость 92-го выросла примерно на 3% до 68,5 рублей. 95-й подорожал почти на 2% до 73,60. Высокооктановые бензины подорожали на 0,5% до средних 94,60. Дизель подорожал на 2 процентных пункта до 80 рублей 11 копеек. Нижегородские власти попросили нефтяные компании вернуть продажу бензина в канистры. Ограничения на некоторых заправках вызвали жалобы от нижегородцев, которые не могут заправить различную бензиновую технику. В областном правительстве подчеркнули, что никаких запретов на это не вводилось. Это инициатива самих АЗС. Также там в очередной раз рассказали об ажиотажном спросе и достаточном запасе топлива в регионе. В результате очередной атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб еще один человек, четверо пострадали. В ночь на 2 июля над регионом было сбито 30 боевых БПЛА, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение промышленного объекта и нескольких жилых домов. Семье погибшего глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку. В июне в Нижегородской области режим беспилотной опасности вводили 21 раз. Об этом сообщило агентство в городе Н, подсчитав уведомления регионального МЧС. 19 и 20 июня беспилотную опасность объявляли по 2 раза за день. Также в области 3 за прошлый месяц вводился режим ракетной опасности 23 июня и 2 10 числа. И в Нижегородской области закончен ремонт нового Борского моста. Вместе с этим был отремонтирован прилегающий участок Кировской трассы, о чем сообщили в региональном ГУАД. Сейчас на выезд из города открыты 2 полосы. Ограничение скорости на мосту до 40 км в час планируют убрать в ближайшее время. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

Радио Рандеву. Три и четыре FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых жертвах БПЛА среди мирных нижегородцев. О том, как часто регион подвергается воздушным налетам. Также о